0: Есть мир три, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: The Crystal Waters
3: I Am House Radio Show.
2: Every Friday from 8 p.m.
3: Only on Dance Anthems Radio.